0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: в городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шаг

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и «Валерии». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В подмосковном городе Ступино изготавливались детали для дронного коллайдера.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. Моя малышка. На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Бельгийский астроном увидел астероид и назвал его в честь города Муром.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Ноль тиши, рояль в ночи, звучи, звучи, для больной души городской тиши.
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
3: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: друзья, радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Объединенная авиастроительная корпорация планирует нарастить объем выпуска самолетов на 25-30% до конца этого года и сохранить заданный темп на ближайшие несколько лет. Напомню, на прошлой неделе Аэрофлот заключил контракт с Ростехом на поставку 90 самолетов МС-21. Перевозчик получит суда частями в период с 2029 по 2032. Названы продукты, которые восстанавливают силы во время простуды. Во-первых, это бульоны и супы. Они сочетают в себе воду, калории и питательные вещества. Также во время болезни полезными окажутся рис, картофель, овощи и яйца. Советуют врачи добавить в рацион при выздоровлении апельсины, киви, помидоры и брокколи. А вот кофе, черный чай, алкогольные газированные напитки стоит отправить в стоп-лист. Россияне сейчас говорят быстрее, чем предыдущие поколения. Причина в том, что гласные звуки стали короче. По словам экспертов, именно из-за сокращения гласных пожилым людям кажется, что молодежь говорит слишком быстро. Филологи объясняют, что в древнерусском языке было гораздо больше гласных, чем сейчас в русском, но постепенно многие из них пропали. РЖД запустит новый туристический поезд. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Герб города Шумерля нарисовал художник местного комбината автофургонов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.

0: Ginger. Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Натали. О боже, какой мужчина.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Юлианна Караулова. «Самолеты». На слова и музыку Андрея Черного и Даниила Рувинского.

0: за настроением, мемами и жизнью за кадром.
1: Ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
0: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. КамАЗе подтвердили планы по запуску серийного производства туристических автобусов уже в следующем году. Это будет первая отечественная машина такого класса на природном газе. Так, прототипы модели сейчас проходят сертификационные испытания. Автобус оснащен газовым силовым агрегатом мощностью 320 лошадиных сил и роботизированной коробкой передач. Новинка рассчитана на 47 посадочных мест. Компания РЖД запускает еще один туристический ретро-поезд в конце октября. Так, купеческий экспресс будет отправляться из Тамбова. Состав оформлен в стилистике 19-20 веков. По субботам поезд отправится в Мичуринск-Уральский. Тут туристы посетят краеведческий музей и усадьбу купца Стрельникова. В РЖД отмечают, что сеть пригородных турпоездов постоянно развивается и сегодня насчитывает уже 42 экспресса. Разбросанные вещи, грязная посуда и горы хлама создают когнитивную перегрузку. Из-за этого ваш мозг быстрее устает и испытывает стресс. Об этом уверенно заявляют ученые. А депрессия, тревога и эмоциональное выгорание могут проявляться через отсутствие физических сил на уборку. Вот такой вот замкнутый круг. В этих случаях стоит начинать с малого. Даже уборка одного угла или полки может стать первым шагом к улучшению состояния и порядку. В России стали меньше пить. Об этом и не только. В следующем выпуске добрых новостей. Ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Семенов – центр производства самых русских сувениров. Матрешек.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: звук, идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье место.
2: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обнимут белые ночи.
1: Второе место.

0: студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. В России стали меньше пить, причем заметно. Потребление алкоголя снизилось в этом году почти на 10%. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Кстати, наиболее заметно снижение в секторе крепких напитков. Так, в сравнении с 1995-м в России в прошлом году было выпито водки примерно в 3 раза меньше.
1: Ну, за понимание.
0: Ростех передал нашим войскам системы «Зубр» для борьбы с дронами. Они предназначены для прикрытия важных объектов. Разработка умеет сама находить воздушные угрозы и передавать цели указания на средства поражения. Кроме того, ее можно включить в общую эшелонированную архитектуру противодроновой защиты. Эксперты объяснили негатив многих россиян по отношению к голосовым сообщениям. Так, по их словам, главное преимущество голосовых – удобство для отправителя. Но получателю такой формат подходит далеко не всегда. Также длинные записи могут перекладывать работу на получателя. Ему приходится иногда возвращаться к сообщению, чтобы найти нужную информацию. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. 2 эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
3: Город Покров находится на туристическом маршруте «Золотое кольцо России».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

весне, лето будет. Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: какой ты нафиг танкист?
1: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
2: И у нас для этого три отличных повода.
1: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
2: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
1: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
2: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
1: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Эта песня, по сути, ярчайшая история смелого эксперимента и максимальной эпатажности. А начинается наша история в 1997. Тогда на фуршете после концерта группа «Студио» происходит знакомство Николая Трубача и Бориса Моисеева. Последний просит коллегу написать ему песню. Трубач обещает сделать это и благополучно забывает о разговоре. И вот спустя некоторое время Николай написал для себя сказочную композицию под названием «Голубая луна». Он начинает исполнять ее на своих концертах. Чуть позже Моисеев напоминает Трубачу о его обещании, и артист со своими продюсерами решил вдруг исполнить «Луну» вместе с Моисеевым. И как покажет время, это было очень верное решение. «Голубая луна» дебютирует в 1998 году и в одночасье приобретает широкую популярность. Попадает в ротацию многих радиостанций, занимает высокие места в чартах. Интересно, что музыкальная тема и текст песни неоднократно становились объектом различных пародий и юмористических переделок. А в 2020-м Трубач представил новую версию трека совместно с Ольгой Бузовой. Но мы все же, пожалуй, послушаем неповторимый оригинал.
1: «Музыкальные расследования» на радио родных дорог.

0: Площадь Братска достигает 263 квадратных километров, что в 2,5 раза больше площади Парижа.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Делать спустя рукава. Откуда же пошло это выражение? В современной речи оборот «спустя рукава» прочно закрепился как синоним лени и небрежности. Так говорят о человеке, который выполняет свою работу кое-как. Но почему же именно рукава стали означать наплевательское отношение? Дело в том, что традиционная одежда на Руси отличалась любопытной особенностью – невероятно длинными рукавами. У бояр и знать они порой свисали на целый метр ниже кончиков пальцев. Это подчеркивало высокий статус владельца. Носить такие рукава в распущенном виде было просто невозможно, поэтому их собирали в гармошку от запястья до плеча с помощью специальных браслетов. В праздничные дни или для демонстрации особого шика рукава опускали, но работать в них в этот момент было физически невозможно. Чтобы приступить к любому делу, будь то рубка дров или подписание грамоты, человек был обязан сначала засучить рукава как можно выше. Именно отсюда и прямая противоположность выражения «работать, засучив рукава», то есть трудиться усердно и с полной отдачей. А вот тот, кто ленился подтягивать одежду и пытался делать что-то спустя рукава, неизбежно цеплялся за предметы и лишь портил дело.
0: Очень полезная передача.
2: Город Мичуринск получил свое название в честь ученого-селекционера Ивана Мичурина.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Високосный год». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Моя малышка, ну, скажи, что да. Скажи, подружка, что ты дико влюблена.
2: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
0: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
2: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Шопский салат. Настоящая философия простоты. Как же блюдо покорило Балканы, да и не только. Шопский – популярный салат восточноевропейской кухни. Он популярен в Болгарии, Северной Македонии, Сербии, Черногории, Албании, Румынии, Польше, Чехии. Состав его довольно прост, хоть и разнообразен. Помидоры, огурцы, лук, болгарский перец, сыр, брынза или фета, петрушка и оливки. Что интересно, овощи и зелень мелко рубят. После этого посыпают тертым сыром и приправляют маслом. Согласитесь, даже звучит вкусно. Шопский салат родом из Болгарии считается одним из символов национальной кухни. Шутка ли? Даже его цвета – красный, зеленый и белый – повторяют цвета болгарского флага. Занятно, что несмотря на кажущуюся древность рецепта, в современном виде салат стал популярным лишь в середине 20 века. Тогда его начали активно продвигать в туристических ресторанах Болгарии. Так постепенно он стал неотъемлемой частью летнего меню во многих странах Европы. Причем хорош он как сам по себе со свежим хлебом, так и в качестве гарнира к мясу.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: В городе Великие Луки расположена одна из старейших бастионных крепостей России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Александр Айвазов, «Бабочка-Луна».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Молодежь наряду с заимствованием слов из английского очень любит также и сокращать привычные русские слова. Яркий пример – «пон». Слово «понял» вроде бы вполне лаконично, но нет. Зумерам показалось, что тут слишком много букв. Так и появилось слово «пон». Да-да, это стало сокращением слов «понял» или «поняла» в текстовом общении, а потом и в обычной жизни. «Пон» существовал еще в середине 2010-х, но особо вирусным и раскрученным слово становится в 2022-м. Пользователи также стали массово выкладывать различные мемы, чаще всего с изображением обезьян или акул. Причем в противовес акуле «пон» появился акула «не пон». Этот мем, как вы догадались, был посвящен какой-либо непонятной ситуации. Сегодня «пон» не теряет своей популярности. Это краткое подтверждение, что информация получена и осмыслена. Причем иногда «пон» используется не для обозначения понимания, а как маркер окончания реплики или аналог привычного кивка. Что занятно, «пон» может быть разным и дополняться эмоциональными эпитетами, в зависимости от настроения или ситуации. Например, грустный пон, лютый, депрессивный или даже злобный пон.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: Торжок – город, чье гостеприимство и вкусные пожарские котлеты были прославлены в стихах Пушкина.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96.3 FM.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Натальи Ветлицкой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

0: Радиородных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Эта песня, по сути, ярчайшая история смелого эксперимента и максимальной эпатажности. А начинается наша история в 1997. Тогда на фуршете после концерта группа «Студио» происходит знакомство Николая Трубача и Бориса Моисеева. Последний просит коллегу написать ему песню. Трубач обещает сделать это и благополучно забывает о разговоре. И вот спустя некоторое время Николай написал для себя сказочную композицию под названием «Голубая луна». Он начинает исполнять ее на своих концертах. Чуть позже Моисеев напоминает Трубачу о его обещании, и артист со своими продюсерами решил вдруг исполнить «Луну» вместе с Моисеевым. И как покажет время, это было очень верное решение. «Голубая луна» дебютирует в 1998 году и в одночасье приобретает широкую популярность. Попадает в ротацию многих радиостанций, занимает высокие места в чартах. Интересно, что музыкальные темы и текст песни неоднократно становились объектом различных пародий и юмористических переделок. А в 2020-м Трубач представил новую версию трека совместно с Ольгой Бузовой. Но мы все же, пожалуй, послушаем неповторимый оригинал.
1: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
1: В городе Ялуторовск была открыта первая во всей Сибири бесплатная школа для девочек.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы хай-фай. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Делать спустя рукава. Откуда же пошло это выражение? В современной речи оборот «спустя рукава» прочно закрепился как синоним лени и небрежности. Так говорят о человеке, который выполняет свою работу кое-как. Но почему же именно рукава стали означать наплевательское отношение? Дело в том, что традиционная одежда на Руси отличалась любопытной особенностью – невероятно длинными рукавами. У бояр и знать они порой свисали на целый метр ниже кончиков пальцев. Это подчеркивало высокий статус владельца. Носить такие рукава в распущенном виде было просто невозможно, поэтому их собирали в гармошку от запястья до плеча с помощью специальных браслетов. В праздничные дни или для демонстрации особого шика рукава опускали, но работать в них в этот момент было физически невозможно. Чтобы приступить к любому делу, будь то рубка дров или подписание грамоты, человек был обязан сначала засучить рукава как можно выше. Именно отсюда и прямая противоположность – выражение «работать, засучив рукава», то есть трудиться усердно и с полной отдачей. А вот тот, кто ленился подтягивать одежду и пытался делать что-то спустя рукава, неизбежно цеплялся за предметы и лишь портил дело.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В Альметьевске находится главный офис компании «Татнефть».
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.
0: Может.

0: вместе с Радио Родных Дорог. История еды.
1: В студии Радио Родных Дорог Константин Донской. Здравствуйте. Шопский салат. Настоящая философия простоты. Как же блюдо покорило Балканы, да и не только. Шопский. Популярный салат восточноевропейской кухни. Он популярен в Болгарии, Северной Македонии, Сербии, Черногории, Албании, Румынии, Польше, Чехии. Состав его довольно прост, хоть и разнообразен. Помидоры, огурцы, лук, болгарский перец, сыр, брынза или фета, петрушка и оливки. Что интересно, овощи и зелень мелко рубят. После этого посыпают тертым сыром и приправляют маслом. Согласитесь, даже звучит вкусно. Шопский салат родом из Болгарии, считается одним из символов национальной кухни. Шутка ли? Даже его цвета – красный, зеленый и белый – повторяют цвета болгарского флага. Занятно, что несмотря на кажущуюся древность рецепта, в современном виде салат стал популярным лишь в середине 20 века. Тогда его начали активно продвигать в туристических ресторанах Болгарии. Так постепенно он стал неотъемлемой частью летнего меню во многих странах Европы. Причем хорош он как сам по себе со свежим хлебом, так и в качестве гарнира к мясу.
0: Гастрономические путешествия каждый день на Радио Родных Дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и Татьяны Овсиенко. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Юлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ.
1: Чего?
0: УПЗ.
1: Чего-чего?
0: Учимся понимать зумеров.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Молодежь наряду с заимствованием слов из английского очень любит также и сокращать привычные русские слова. Яркий пример – «пон». Слово «понял» вроде бы вполне лаконично, но нет. Зумерам показалось, что тут слишком много букв. Так и появилось слово «пон». Да-да, это стало сокращением слов «понял» или «поняла» в текстовом общении, а потом и в обычной жизни. «Пон» существовал еще в середине 2010-х, но особо вирусным и раскрученным слово становится в 2022-м. Пользователи также стали массово выкладывать различные мемы, чаще всего с изображением обезьян или акул. Причем в противовес акуле «пон» появился акула «не пон». Этот мем, как вы догадались, был посвящен какой-либо непонятной ситуации. Сегодня «пон» не теряет своей популярности. Это краткое подтверждение, что информация получена и осмыслена. Причем иногда «пон» используется не для обозначения понимания, а как маркер окончания реплики или аналог привычного кивка. Что занятно, «пон» может быть разным и дополняться эмоциональными эпитетами, в зависимости от настроения или ситуации. Например, грустный пон, лютый, депрессивный или даже злобный пон.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей. Без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
3: Одним из символов Арзамаса является гусь. Этих птиц горожане разводили издревле.
4: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 87,8 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее. Моя малышка, ну, скажи, что да.
1: Скажи, подружка, что ты дико влюблена. Хабиб. Моя малышка. На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Мурата Насырова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочеш знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке

0: Город Иваново после Октябрьской революции считался третьей пролетарской столицей после Москвы и Петрограда.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Железобетонный мост в Цивильске возводили немцы. Он первый в Чувашии.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99.0 FM.

0: идет весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак Водолея.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: готовишься, блин?
1: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и «Шуры». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
2: Они спеть ли мне песню? О любви они выдумают.
3: Куда никуда нельзя укрыться нам, но откладывать жизнь.
1: Главные песни большой страны.
4: От меня за пеленой другого дня. Но даже время мне не сможет помешать. Зачем топтать?

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: субботы начинается.
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

0: Ночных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Выборг есть свой замок, настоящий символ города.

0: Ginger. Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сдоб-щи-сдоб». Видели ночь.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее. Моя малышка, ну, скажи, что да. Эй,
1: скажи, подружка, что ты дико влюблена. Хабиб, моя малышка. На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Название города Волоколамск значит «Волокламский», то есть участок суши в Междуречье, через который тащили суда волоком.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Рок-Острова». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Чебоксары – один из самых зеленых в стране. В нем целых 70 квадратных километров лесных насаждений.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.